0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что от года к году количество угонов автомобилей снижается. Это очень здорово. Поэтому теперь автолюбители чаще всего оформляют полисы КАСКО не на угон, а на повреждение автомобиля. К сожалению, немногие знают, что выплату по КАСКО можно получить не всегда. Во-первых, по правилам большинства страховых компаний не получится получить выплату за повреждение шин и дисков без общего ущерба кузову. Так что продолжаем внимательно следить за ямами на дорогах. Также страховые не жалуют гидроудары. Заезжать в глубокую лужу ходом, уповая на страховку, не стоит. Скорее всего, в выплате на замену двигателя откажут. Не получится за счет страховой и вернуть былой вид салону, который повредили ваши четвероногие любимцы. Часто автолюбители копят мелкие повреждения весь год и под конец срока действия полиса пытаются оформить все одним пучком. В таком случае страховая установит, что повреждения получены при разных обстоятельствах и откажет в выплате на основании предоставления недостоверных сведений. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Фитнес-сезон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Две недели бороде, обтрепано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес, ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня.

ты свихнешься с ума. Поспешаю наугад, веселей, большевики, чуть промедлишь и свихнешься с ума.

простоять. Помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять. Помолитесь, братанки, за меня.

на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лёд.

каком бы месте сейчас находились ваши руки, главное, чтобы уши настроились на волну радио «Шансон», потому как в следующем часе уже стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Встречаемся мы с вами, дорогие наши радиослушатели, вот прямо здесь, в эфире «Шансона» посредством ваших сообщений. Пишите ваше мнение, ваши жизненные истории по теме. Ну а какой будет тема, мы узнаем уже очень скоро. Роман Шахов на подходе, скоро присоединится, сообщит нам с вами актуальные новости. Только вы обязательно дождитесь.

летать. После бури снова видно небо.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Когда я приду, отмахав задарма пол России, и с тем, как...

0: Ньюсом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам взыскать деньги с недобросовестных туроператоров. Речь о компаниях, которые отказываются возвращать уплаченные средства за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Его сотрудники помогут пострадавшим в подготовке и подаче коллективных исков в суд. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать ФИО, контактный телефон, адрес проживания, а также кратко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора. Тем временем скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции, имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Ательеры стараются сохранять баланс между загрузкой и доходностью. Московский зоопарк попытается оставить панду Катюшу в России. Наш зоосад продолжает переговоры с китайской стороной в надежде решить данный вопрос. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она напомнила, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю, и такого прецедента еще не было. Сейчас рожденные у пары детеныши могут находиться в России только до достижения 4-летнего возраста. Добавлю, Катюша стала первой пандой в истории России, которая появилась на свет в московском зоопарке. Это произошло в конце августа 2023 года. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: И даже если небо туч полно, мы лето любим все равно. 17 часов 6 минут московское время. Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на летнем шансоне. Это, друзья, шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, всем хорошего дня, всем позитивного, бодрого настроения. Да, несмотря на эту погоду.
0: Ну, невзирая на погоду, приходят интересные новости, которые позволяют нам обсуждать темы здесь, в эфире шансона. Большинство россиян, а именно 68%, хотя бы раз за отпуск заглядывают
1: в рабочие
0: чаты или почту.
1: Эх, я думал, на море.
0: Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании, которым делится газета «Ру».
1: Это у кого, у айтишников, что ли, спрашивали?
0: Ну, возможно, кто-то берет ноутбук, а кто-то берет что-то еще.
1: Ну, работа-то всех настолько разные профессии. Многие не работают с ноутбуками.
0: По данным аналитиков, россияне делают это не по принуждению.
1: Так захотели.
0: Да, по внутренней тревоге. Вдруг что-то случится без меня.
1: О, какие тревожные люди.
0: Друзья, как проходит ваш отпуск? Работаете или сугубо посвящаете время отдыху? Если подрабатываете, связана ли эта деятельность с основной трудовой деятельностью?
1: И еще интересно, отключаете ли вы рабочие чаты во время отпуска или все так же сидите в них? У нас продолжает Виктор Королев. На шансоне послушаем его прямо сейчас. А вы пишите +7 909 955 103 0.

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать столь.

0: Вячеслав Медяник, только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи». Мы сегодня обсуждаем тему, которая касается работы во время отпуска. Большинство россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании, которым делится газета «Ру».
1: Да, уж такие у нас работоголики встречаются. На самом деле, знаешь, просто бывает, что невозможно, некому тебя заменить в отпуске, скажем так. И как-то вот коллектив пытается вроде как удержаться на плаву, но когда не хватает одного человека ровно, и вот задачи как бы перераспределяются, да не все. И приходится тебе быть на связи.
0: Те, кто остается на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, сказали аналитики.
1: Да, по их где они хорошо восстанавливаются?
0: Не знаю. По их данным, те, кто не уезжал, на 42% медленнее входит в рабочий ритм после отпуска по сравнению с теми, кто уезжал с полной сменой обстановки. Ну, видимо, те, кто совсем отключается от рабочего процесса.
1: Да.
0: Кто не берет с собой ноутбук.
1: И жену с детьми, может быть, тоже, да? Или их надо обязательно брать?
0: Я думаю, надо, конечно.
1: Или от этого не зависит ничего?
0: Если хочешь отдохнуть и совсем переключиться, я думаю, что близкие люди только помогут.
1: Нет, а что? Можно быть так, лозунг, да? Оставь дома все и вся, и всех. И тогда на 100% восстановишься.
0: Это какой-то ретрит уже такой, знаешь, аскеза. Ты сидишь на горе и думаешь...
1: Зато восстанавливаешься.
0: Туда ли ты идешь или едешь?
1: Едешь,
0: или есть такая возможность? Прямо сейчас «Дюна» на радио «Шансон». «Романтика руля».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу.

99-90. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Ох уж эти магнитные бури. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире шансон.
1: Почему так?
0: Ох, не болит голова, значит.
1: А, голова не болит?
0: Да, да, да. Болит. Друзья, голова у нас болит сегодня вот о чем. Как проходит ваш отпуск? Работаете или... Ну, подрабатываете или отдыхаете сугубо в отпуске? Если подрабатываете, связана ли эта подработка с вашей основной трудовой деятельностью? И вообще, вот идеальная продолжительность отпуска, по-вашему, это сколько?
1: По-моему, 2 недели. Это хорошо. Вот как сейчас есть, так и хорошо.
0: Месяц лучше.
1: Месяц, ну, уже скучать. Как ты начинаешь по любимой работе? Ты разве не скучаешь по любимой работе через 2 недели?
0: У меня как бы нет так полноценного отдыха, понимаешь?
1: Ты тоже работаешь в отпуске.
0: Я всегда что-то где-то озвучиваю. Поэтому у меня все нормально, да. 18% возвращаются реально отдохнувшими. Людей.
1: Ну, мало, мало,
0: да.
1: Мало.
0: Остальные либо догоняют дела в авральном режиме и снова выгорают за пару дней, либо с первых часов начинают прикидывать, когда бы взять следующий отпуск.
1: Взял отпуск и думаешь уже, когда брать следующий. Нет, в отпуске нужно все-таки отдыхать, набираться сил и по возможности не заходить ни в рабочие чаты, ни вот куда и не думать о работе. Да? Думать о хорошем. Наш класс, Александр Маш.
2: Еще вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить.

0: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Ну а с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон» в Турции. И вас, друзья, тоже приглашаем.
1: Конечно, будет там Евгений Григорьев. Радость наша, солнце наше. А еще и Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский. Невероятное количество звезд шансона, которых мы любим, обожаем. Так что присоединяйтесь к нам. Ждем вас на «Бархатном шансоне».
0: Друзья, прекрасная возможность отдохнуть, забыть о работе. Все это для меломанов старше 12 лет.
1: Там уж точно не понадобится. Ну, не сможешь ты там быть в рабочих
0: чатах. Мы вас будем отвлекать, да.
1: Да, все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
0: Есть у нас сообщения, необходимо посмотреть и почитать сообщения. Вот, например, от Натальи. «Мои любимые Роман и Ирочка. Желаю вам отличного эфира. Спасибо. А у меня вообще уже больше 20 лет нет отпуска».
1: Ой-ой-ой.
0: «Увы, как-то так. Моя деятельность не позволяет мне, мои любимые мои пушистики тоже не отпускают, не отпустят. Так что каждый год, как предыдущий, ничего нового. Хотя на следующей неделе хочу сделать себе классный подарок, чтобы не думать об отпуске. Если все получится, обязательно с вами поделюсь этой радостью. Собственно, пока вот интрига.
1: Интересно,
0: что это будет.
1: Какой можно сделать себе подарок, чтобы не думать об отпуске?
0: И еще новости от Натальи. А еще, мои дорогие, у меня завтра развод.
1: Вот как.
0: Даже не знаю, радоваться или
1: да,
0: нет.
1: Да, уж то ли поздравить.
0: Надеюсь, что да.
1: То ли посочувствовать, то ли поздравить.
0: С оптимизмом идем в новую жизнь, Наталья.
1: Хорошо.
0: Да, давайте вот так относиться.
1: Давайте. На радио «Шансон». У меня 40 лет трудового стажа. Я ветеран труда и за эти годы ни разу не была в отпуске. И работаю сейчас, написала нам Алла. Вот это человек, вот это размах. Я понимаю, 40 лет без отпуска. Представляешь?
0: Напишите, пожалуйста, о своей работе. Чем вы занимаетесь?
1: Сколько вы без отпуска?
0: Интересно, да, вот все-таки такая, видимо, очень любимая работа.
1: Наверное, вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: два сердца одиноких.
1: Катя Огонек в эфире радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются. Не вянет ваш интерес к нашей сегодняшней теме.
2: Да уж, Наталья отправил нам фотографию того подарка, который как раз может заменить мысли об отпуске. Ну, я понимаю, почему. Пока не будем ничего рассказывать. Действительно ждем. Держим кулачки. Надеемся, что все получится.
1: Но не держим в секрете сообщения от Николая Шункова из Читы. Добрый вечер. В Чите каждый день как синусоиды. То солнце, то дожди с грозами. Необычные нынче лето в Забайкалье. На время отпуска я никогда не отключаю телефон. Более того, я начальству всегда напоминаю, что при острой необходимости я всегда на связи. У нас на читинском телевидении работа непредсказуемая и не всегда хватает троих операторов на смену. Бывают экстренные ситуации, типа лесных пожаров, паводков или визитов важных персон из правительства России. А операторы, прежде всего, люди, которые тоже иногда болеют или ходят в отпуск, поэтому я считаю, что всегда могу быть полезен на этом фронте. За 3 недели отпуска меня привлекают к работе не более 2 раз, но и все это оплачивается.
2: Ну и здорово. Вот это уровень ответственности. Вот это я понимаю отношение к коллегам. Это же прежде всего отношение к коллегам, потому что, знаешь, есть такие, да как вы там будете выкручиваться, мне вообще все равно, я в отпуске. Я не такая тоже. Вот я тоже не такая. Вот я знаю, что даже в отпуске могу выйти, если знаешь, там какая-то патовая ситуация, никто не может, кто-то там заболел, у кого-то что-то случилось. Ну как тут не выйти? Ну как не выйти?
1: Выходим на ИИ. Искусственный интеллект.
2: Да. Вот Ирина Игоревна.
1: Алгоритмы, помогающие в исследовании, выявили закономерность. Проблема не в том, что люди не хотят отдыхать. Проблема заключается в корпоративной культуре, которая до сих пор поощряется незаменимость, а незаменяемость.
2: Ага.
1: Сотрудник боится, что в его отсутствии обнаружат, что система работает без него. Многие признаются, что берут работу в отпуск добровольно. Их никто не заставляет. Вот страх.
2: Страх. Ну, мне кажется, это небольшой процент.
1: Не бойтесь, напишите нам, так это или не так. В следующем часе продолжим.

0: Шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России не планируется введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах отечественных сотовых операторов связи. Об этом заявил статс-секретарь замглавы Минцифры Иван Лебедев, пишет РИА Новости. Напомню, в конце марта глава министерства Максуд Шадаев призвал принять меры против использования VPN-сервисов. Он предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Изначально сбор рассчитывали вести до 1 мая, затем сроки сдвинулись на июнь. Однако в конце весны СМИ сообщали, что реализацию инициативы перенесли на сентябрь. Половина россиян не готовы отказаться от бьюти-процедур при сокращении доходов. При этом 41% опрошенных с минимальным бюджетом все равно продолжат посещать салоны красоты даже при жесткой экономии. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что 13% экономящих респондентов не хотят отказываться от ремонта и отделки, далее идет обслуживание техники. По словам аналитиков, люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время и улучшают самочувствие. Тем временем работу с профессиональным выгоранием предлагают включить в медицинскую практику. Такое обращение депутаты Госдумы направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости. Парламентарии считают, что это поможет с профилактикой хронического стресса на рабочем месте и обеспечит более эффективную работу программ по укреплению здоровья. У Манола Тимофея из московского зоопарка появились три невесты. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного соединения. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой. Если пара образуется, то ее скроют от посетителей в отдельном вольере. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Легкой дороги вам до дома. Огромное спасибо Денису Майданову. Открыл он летний вечер на радио «Шансон» 18.06 в столице. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго всем вечера. Как приятно возвращаться домой из отпуска. Mm-hmm. Если ты где-то провел его,
0: а
1: где-то.
0: А если ты отработал и в отпуск отправился только. И не берешь с собой ноутбук.
1: Ты большой молодец. Вот ты понимаешь, смотри, вот новости, которые нам пришли, да, Алла рассказала. Даже депутаты Госдумы пытаются бороться с профессиональным выгоранием, направляют обращение, что с этим нужно бороться. А это же, ну, почему происходит? Потому что так же 2 недели люди не отдыхают, они так и включены в работу.
0: Депутаты Госдумы. 2 недели отдыхают.
1: Ну, видишь, у них тоже есть такое вот профессиональное выгорание. Они тоже как-то с этим пытаются бороться. Ну, видимо, да.
0: Хорошо. Большинство россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук, то есть берет возможность в отпуске работать. Об этом говорится в исследовании. И вот мы вас сегодня спрашиваем, как проходит ваш отпуск? Подрабатываете или только отдыхаете? Если есть какой-то рабочий элемент, связан ли он с трудовой деятельностью, с основной, или, может быть, какая-то еще у вас подработка?
1: Да. И опять же, если вы работаете по профессии, скажем так, почему вы это делаете? Вот мы пытаемся понять, почему люди в отпуске работают. То есть их заставляют, без них никак не могут обойтись.

0: просто вам, ну, как это сказать, грустно, жалко, да, боитесь потерять место, может
1: быть. Тревожность повышенная.
0: Да, напишите. +7 909 955 1030, номер единый для ваших сообщений. Пишите нам в мессенджер Макс, и смс-сообщения также можно отправлять.
1: Ну, а сейчас сказ о том, как Евгений Иванович и Александр Викторович написали гимн дружбе.
2: Похулиганили мы, разводили мосты, прожигали костры там, где не нужно.

0: Бутырка с дядей Вовой только что здесь на радио «Шансон». «Аттестат» называется произведение. Мне кажется, вот если такую песню на выпускном выдать, конечно, это запомнится.
1: Очень, очень даже.
0: Зауч автограф попросит.
1: Ну, выпускные уже все, уже все. До свидания,
0: Алла вышла на связь, вот дописала. Я работала токарем на Кронштадтском морском заводе, оттуда и ушла на пенсию. Друзья,
1: ага. Подожди, Алла нам написала, и работаю сейчас. Ну, то есть вы на пенсии, получается, вы сейчас работаете уже на какой-то другой работе, а не написали нам на какой-то.
0: За 40 лет трудовой деятельности Алла привыкла работать, поэтому продолжает.
1: Ну, это здорово. Это вот дисциплина называется. Мария у нас на связи. Слушаю сообщение. Я в шоке. Как можно работать по столько лет без отпуска? Такое, наверное, возможно, если работа настолько любимая и приносящая удовольствие, что ты на ней не устаешь. Я больше 20 лет работала в торговле. Работа с людьми – это сложно. Отпуск просто необходимо. Когда я работала директором, никогда не вызывала сотрудников из отпуска на работу, как делают некоторые руководители. Сотрудник должен отдохнуть полноценно. Но когда я сама уезжала в отпуск, то всегда была на связи. Вот так многие, кстати, руководители делают. Потому что есть моменты, которые без директора не решить. Ну да. А некоторые моменты напрямую влияют на показатели и на премию твоих, и твою, и твоих сотрудников. Всем гармонии и баланса. Спасибо, Мария из Санкт-Петербурга нам написала.
0: Друзья, пишите вы сообщения, не забывай их подписывать. Прямо сейчас слава.
2: Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта. Чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Все-таки приятно, когда родному городу есть чем похвастаться. Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ побывали на станции метро «Театральная», и им было что показать. Завершить основные работы планируют уже летом, а к концу года строительная готовность должна достичь 90%. Директор компании ВТС «Метро» Алексей Федосеев с гордостью рассказал об основных параметрах проделанной работы.
2: Более 13,5 тысяч единиц – это только крупного оборудования, не считая всяких мелочей. Около 450 километров кабеля различного назначения. То есть это и силового, и слаботочного. То есть объем работы здесь очень большой. Да, хорошая тут станция. Построим, будет такая победоносная.
1: Безусловно, высокие темпы связаны и с личным контролем губернатора Федорищева.
3: Но мы точно понимаем, что с командой, которая сейчас работает, подрядчиками, строителями, с командой строительного блока правительства, мы эту задачу сможем решить, поэтому точно ежедневно, видя темп работ, понимаем, что это будет сделано.
1: Кстати, гостям показали, как будет выглядеть станция. Стены театрально украсят портреты писателей, музыкантов, дирижеров, творивших в Самаре. Появятся здесь и QR-коды, ведущие на городскую афишу. Заместитель председателя профильного

0: Надо сказать коллегам из регионального правительства здесь большое спасибо. С одной стороны, это наша работа, но с другой стороны, такие очень сложные объекты всегда очень непросто реализовывать.
1: Конечно, метро должно стать неотъемлемой частью всей городской транспортной сети. На это обратил особое внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев.
2: Вся линия метро, она должна быть включена и быть неотъемлемой частью всей логистической цепочки всего города Самары. Для того, чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика, без светофоров, без пробок.
1: И внимание Владимира Кошелева к решению комплексной транспортной задачи понятно. Он ведь не гость города, а свой самарский и хорошо знает местную проблематику.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Леонид Телешев только что в эфире радио «Шансон». Большущий привет отправляем артисту. Наилучшие пожелания и приятного вечера. Друзья, городские встречи продолжаются, и ваши сообщения, которые приходят по теме, тоже.
1: Да, написала нам Светлана. Добрый вечер, рада вас слышать. И мы тоже всегда рады вашим сообщениям. Отдых был 2 месяца, вот сейчас на работе. Не плачем, хоть и трудно, но я представляю, после 2 месяцев... Наверное, вообще на работу не хочется выходить.
0: Я так думаю, там продолжить. Есть специалист, реабилитолог, который вводит человека в курс дела.
1: Ну, видимо. А слушай, если дело происходит в школе, наверное, там есть психолог.
0: Конечно.
1: Потому что в школе там же тоже, получается, каникулы. Прям вот примерно с конца июня и прям по август. По конец августа.
0: По крайней мере, дольше, чем где-либо. А если уйдет в отпуск психолог... Тогда, конечно.
1: Ему нужно пораньше прийти и подготовиться.
0: Кто психолога реабилитирует, непонятно. Кстати, друзья, компании теряют больше, когда человек приезжает уставшим, чем если бы они просто грамотно перераспределили его нагрузку. Это не трудоголизм, а страх. А страх, как известно, плохой помощник в восстановлении.
1: А вот, конечно. Ты знаешь, что каждый пятый россиянин на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом? Это печальная статистика. Каждый пятый. Ну, порадуемся за тех самых 4, которые могут этого избежать, вот этой участи.
0: Которые отключают телефон.
1: Молодцы они. Вот порадует нас с вами сейчас Алла Рита и Алексей Петрухин. Немного можно потанцевать, даже если кто

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Финансовые неурядицы европейских автопроизводителей все чаще подталкивают их к принятию сложных решений. Так, немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи двух премиальных брендов – Lamborghini и мотоциклетного Ducati. Такой шаг может стать одной из мер плана по сокращению расходов компании. Примечательно, что Lamborghini было приобретено Volkswagen в 1998 году за 110 миллионов долларов, а на сегодняшний день компания оценивается уже в 22 миллиарда долларов. Кроме распродажи активов, в ближайшее время концерн Volkswagen планирует уволить до 100 тысяч сотрудников и закрыть 4 завода. Это сокращение станет одним из крупнейших за последние десятилетия. Немецкий концерн оказался на грани краха из-за возросшей конкуренции с китайскими марками. Это самая катастрофическая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте «Поворотники».

0: Один из главных гроссмейстеров жанра, Вилли Токарев, только что в эфире «Шансона». Друзья, городские встречи продолжаются, и вот вы пишете сообщение по поводу того, что ну, кто-то работает, кто-то отдыхает. Но люди, когда этим занимаются, переживанием по поводу того, что вот они что-то не успевают на работе, или кто-то их потерял из начальства, переживают по поводу денег. Но есть такая информация. Почти четверть опрошенных россиян признались, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы демонстрировать свой успех.
1: Это их раздражает больше, чем отдыхающие люди, да?
0: Ну, понимаешь, вот для чего эти деньги? Может быть, что-то заработать для какого-то статуса внешнего?
1: Может быть, но вообще все в семью, все в семью. Я бы рассказала, куда эти деньги.
0: Да.
1: А гаджеты, ну такое. Такое себе. Напишите вы тоже, какие-то траты, может быть, считаете бесполезными, ненужными. Но вот они вообще никуда и ни зачем, и ни для чего. Как у вас происходит, да? Давай узнаем.
0: Ну, напишите, есть еще цифры, что особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.
1: А еще сейчас, знаешь, могут сказать, это зависть. Это все завидуют. Люди так вот говорят, потому что они тоже хотят, но не могут. У нас сейчас такая часто отговорка
0: встречается.
1: Хорошо,
0: когда кто-то работает, может быть, даже в ущерб своего отпуска, ну, на какую-то цель, а вот не на псевдостатусные вещи. Вот, хотя, может быть, кому-то важно, чтобы были...
1: А если это помогает в работе, опять же, такое случается, говорят же, встречают по одежке, ага, у него вот новый гаджет, вот такой-то вот там 17-й, да? Ну, значит, человек хорошо работает, значит, он хороший сотрудник. Такой же тоже может быть. И берут его на работу.
0: Плюс 7-909-955-1030. Напишите, быть может, действительно на что-то вы заработали, и это повлияло на продвижение по службе.
1: Может быть. Мы с вами прямо сейчас слушаем Султана Лагучева. Чуть позже будет Александр Дюмин. Оставайтесь на «Шансоне».

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: я.
1: Как малец во сне шепчу, пропадаю я. Помню милые глаза, отвести нельзя. Что ты делаешь со мной? Отпусти меня, отпусти меня. Помню дикий наш прибой.

0: Михаил Бублик только что в эфире радио «Шансон». Произведение под названием «Ветрено». Друзья, в любую погоду слушайте хорошие песни в эфире радио «Шансон». Если погода на душе, вот что-то вот тут брахлит, тогда мы беремся помочь.
1: За руки. Беремся за руки и идем. Идем мы на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». Ну, там как раз начнутся вот эти вот снега, дожди, вот эти вот непогода. Как раз можно развеяться и продолжить вот свое хорошее летнее настроение.
0: Разгуляемся все вместе. Суббота, 14 ноября, «Лайф-арена». Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru на нашем обновленном веб-портале.
1: Заходите. А какой красивый у нас сайт теперь, правда?
0: Обязательно зайдите в раздел «Персоны». Посмотрите на фотографию шляпки Ирины Сотниковой.
1: Да, красивые, красивые фото. Даже мне нравится. Так, есть у нас сообщение от Натальи. Я себе подарок делаю на выстраданные деньги. 5 лет тяжелого ухаживания за мамой. А деньги, они достались мне после ухода. Вот, уже почти бывшему мужу так сказала, после всего, что испытала, имею право купить себе нового чернявого жеребца и точка, и развод. Ну что, ну так бывает, на самом деле, баловать себя надо, если покупка хорошая, такая практичная, то почему нет?

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: голосом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов, пишет РИА Новости. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под национальным флагом, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов непрофильных специальностей. Как пишет РИА Новости, в нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории России. Проект готовится совместно с Российским историческим обществом. Сейчас Миноборнауки обсуждают, когда программу начнут внедрять в университетах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон»» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 21 копейку. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Ирина Круг и Ирина Сотникова на бэк-вокале в начале нового часа с песней Михаила Круга. 19:06 в московское время. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый летний вечер. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и поющая, разговаривающая, сияющая Ирина Сотникова.
1: Да, просто хочется, чтобы этим вечером вот каждый мужчина, вот каждый мужчина сказал своей женщине: «Моя королева, моя любовь». И все, и улыбка, и хорошая настроение обеспечены в доме.
0: Уверен, так оно и происходит в настоящее время у слушателей радио «Шансон». Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте радио «Шансон.ру». Зайдите, посмотрите на обновленную нашу веб-страничку. Кроме того, есть социальные сети, подписывайтесь, наши официальные группы, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио «Шансон» тоже вам в помощь. Устанавливайте на свой любимый гаджет. Какие траты раздражают россиян? Вот мы уже стали в прошлом часе еще разговаривать об этом. Вы пишете сообщение. Значит, почти четверть опрошенных признались, что больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги. Для чего? Чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
1: Такой псевдостатус, да, получается?
0: Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте 35-44 лет. Среди конечно. Которых доля недовольных достигает 31%.
1: Я вхожу да. в эти, конечно, зачем это все?
0: Чаще
1: вот это?
0: Других раздражений из-за жизни на показ, говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие.
1: Ну что, ну нравится, пусть показывают.
0: Пишите, что думаете прямо сейчас. Сергей Наговицын на шансоне «Мадам».

Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сергей Любавин только что в эфире шансона. Красивое музыкальное произведение, дорогие друзья. И чуть-чуть о красивой жизни мы сегодня говорим. Здесь,
1: о статусной.
0: В этом часе вы пишете сообщение «Красивые жизненные». Добрый вечер, Ирина и Роман. Была у меня подруга, которая все оценивала материальным статусом. Одежда, мебель, автомобиль. Вот на этой почве мы и раздружились. Я считаю, что не это главное в дружбе и отношениях. Я не живу богато, но все необходимое у меня есть.
1: Ну, действительно, ну, есть такие люди, правда, есть. Я встречала и не один раз, что они так устроены, и что они с этим поделают? Ну, они вот так вот устроены, что прежде всего они видят, что там на человеке надето, какой у него автомобиль, какой телефон, и потом уже замечают что-то другое, что за всем этим стоит. А дружить или не дружить с таким человеком? Ну, то, что такой странный, конечно, тут вопрос, потому что человек же делится с тобой этим. Он тебе рассказывает то, что ему близко, то, что он, ну, вот чувствует, видит. Uh-huh. Вот он такой.
0: Ну, вот, по-моему, если говорить о статусных вещах, вузы, которые обучают таких специалистов, где-то в районе Патриарших они расположены. Нет? Я ничего не путаю.
1: Ну, что ты так сразу? Ну, нет. Ты знаешь, как это ни странно, и в других районах Москвы встречаются люди, которые вот только на это и смотрит. И вообще только на это. Ага, на дорогущей машине приехал. Человек совершенно не с Патриарших. Понимаешь? Ну, так,
0: я
1: так устроены
0: просто
1: некоторые из нас.
0: Плюс 7-909-955-1030. Пишите свою версию, рассказывайте, что думаете по вопросу. Прямо сейчас песня о первой любви. Андрей Державин.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: его мы обожаем бесконечно. Игорь Слуцкий только что в эфире «Шансона». «Бегут года» называется произведение. Что касается этих самых годов, а через 10 дней мы будем отмечать день рождения Игоря, в соцсетях писать песни, слушать в эфире. Сам музыкант был не так давно в эфире радио «Шансон», приходил в пятницу в «Живую струну».
1: Да, как пел, я заслушалась.
0: А как Алексей Конкин говорил?
1: И играл на гитаре, извините, да. это шикарно просто.
0: Как это все было, друзья? Мы бережно записали на видеопленку, разместили это все в цифровом варианте у нас в соцсетях, так что заходите, смотрите, слушайте, наслаждайтесь, комментируйте.
1: Да уж.
0: Ну, а мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме, и вот еще будем зачитывать какие-то данные по статистике. Спрашиваем вас, какие траты россиян вас раздражают? Может быть, ваши личные траты?

0: вас раздражают?
1: Ваши личные траты?
0: Да, вот не можете.
1: Да, ты знаешь, меня раздражают постоянно эти бесконечные траты на всякую хозяйственную утварь, вот это вот на обувь. Меня это все раздражает. Хорошо бы это все приобретать бесплатно.
0: Но есть и другая крайность, друзья. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия.
1: Тут действительно не знаешь, что лучше, что хуже.
0: 21% опрошенных сообщили, что их раздражают близкие, которые экономят даже на необходимом. Постоянно ищут скидки, отказываются от нормального отдыха и создают напряжение вокруг любых трат.
1: И наверняка это близкие, это мужчины, которые запрещают женщинам что-то вот такое вот сверх, так сказать, какие-то вещи. Да? Говорят, надо экономить на твоих там маникюрах, педикюрах, косметиках, вот это вот
0: все. Дорогие мужчины, вот после этого номера, да, после этого этюда театрального, напишите, что думаете вы на самом деле. Чаще всего такую привычку замечают у родственников люди старше 45 лет. Наиболее критично к гиперэкономии относятся предприниматели.
1: Да?
0: Да.
1: Интересная позиция. Если среди наших радиослушателей есть предприниматели, вот вы, пожалуйста, напишите, как вот так вот происходит и что у вас, в общем-то. Номер у нас единый, плюс 7-909-955-1030. Нам можно написать абсолютно во все доступные мессенджеры. СМС-сообщение можно отправить в мессенджер Макс. Прекрасно. Работает, и мы читаем ваше сообщение. Андрей Осипов нам написал. Доброго вечера из Североморска. Не в деньгах счастье. Любите людей за поддержку. Вот так вот. Понимаешь?
0: Еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Попрыгунья, стрекоза, лет красная пропела, да.
1: Есть такие люди.
0: Ой, ладно, очень красивый вальс прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Прибавьте громкость. Михаил Круг. «Девочка Пай».
2: Тебе было столько желания, и месяц над нами светил. Когда, по малявям, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ –

меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире летнего шансона. Далее, друзья, ваши сообщения по теме.
1: Так, очень понравилось мне вот... позиция Анжелики. Она написала нам: «Здравствуйте, радио Шансон», пишет вам Анжелика из города Мичуринска. «Я не экономлю деньги и детям не разрешаю. Живу раз в жизни. Деньги имеют свойство заканчиваться, но они опять приходят нежданчиком. Не экономлю, но и не живу одним днем. А мужчинам совет: будьте щедрыми к своим женщинам». Угу. Да.
0: Ну, что касается,
1: да,
0: людей, которые живут одним днем, это люди, которые тратят всю зарплату сразу после получения.
1: Так.
0: Не имеют накоплений, регулярно занимают деньги до следующего месяца.
1: Mm-hmm.
0: Да, да, бывает. Чаще всего, кстати, такую модель поведения замечают у друзей и партнеров в возрасте от 25 до 34 лет, среди которых преобладают учителя и сотрудники сферы услуг.
1: Да, ну это, конечно, история такая, на самом деле же все зависит от количества заработанных денег, ну потому что пока ты раздашь долги, пока ты все оплатишь, тра-та-та-та, все, ничего не осталось. А если бы это было, например, в 5 раз больше, то у тебя бы 4/5 от этого осталось, правильно? Вот ты бы всю первую часть все потратил на все это, а потом еще осталось.
0: Друзья, после натуральных дробей у нас сейчас будет немного натуральной рекламы. Дождитесь, после которой мы вернемся. Это «Городские встречи» здесь в эфире летнего шансона.
2: «Городские встречи» на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступления звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Нам дали, друзья, немного статистики. 16% опрошенных россиян назвали самой неприятной привычкой финансовую зависимость от семьи.
1: Ой, это тяжело, конечно, тяжело, но бывают такие ситуации, что поделать.
0: Респонденты рассказали, что их раздражают взрослые родственники, которые постоянно рассчитывают на помощь родителей, партнеров или детей, несмотря на наличие работы и дохода.
1: Я протестую. Протестую, да. Взрослым родственникам надо помогать по возможности. Надо.
0: Еще 13% участников исследования сообщили, что их раздражает финансовая скрытность близких. Да, по словам респондентов, речь идет о ситуациях, когда человек скрывает кредиты, реальные доходы, долги или крупные покупки. Чаще всего о такой проблеме говорили россияне от 30 до 45 лет, среди которых наиболее часто встречались юристы и бухгалтеры.
1: Ну, понятно. Ну, а что их так раздражает? Ну, это вот другой человек, вот это его расходы, его кредиты, доходы. Если тебя это не касается, да и хорошо, да и пусть не касается.
0: Друзья, огромное спасибо за ваши комментарии, которые касаются многих сфер жизни. Что-то будет завтра. У нас будут завтра и гости.
1: Будут? Да, о, прекрасно.
0: Подробности впереди. Ну, а скоро адепт истинных музыкальных ценностей Рита Виноградова. Мы же прощаемся. До завтра. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Всего доброго.
1: Пока-пока.

Радио Шансон. Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Спрос на установку газобаллонного оборудования в России заметно вырос на фоне проблем с поставками бензина. Как пишет портал News.ru, в июне число обращений за такой услугой было примерно на 35% выше, чем в марте и апреле. Одновременно дорожает и само оборудование. Базовые комплекты сейчас стоят от 60 тысяч рублей, а для более сложных автомобилей – свыше 100 тысяч. При этом специалисты рекомендуют обращаться только в сертифицированные сервисы. Установка в непроверенной мастерской может быть небезопасной. Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Согласно документу, должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим – до полумиллиона. За повторное нарушение взыскание составит до миллиона рублей, либо дисквалификацию УК на срок до 3 лет. Кроме того, новый закон добавляет в этот список препятствования владельцам тепловых сетей передачи по ним тепловой энергии. Почти 25 тысяч учеников 10 классов провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах Москвы. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и IT-вузах. За 4 дня они познакомились с реальными задачами из различных отраслей. Ребята работали на реальном оборудовании, разбирали кейсы от экспертов и погружались в будущую специальность. Участие в университетских каникулах помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще в школе. В Роспотребнадзоре рекомендовали не пить напитки со льдом в кафе за границей. По словам экспертов, только так можно избежать инфекции. Поскольку лед часто делают из сырой, некипяченой воды, ее употребление может привести к заражению гепатитом, холерой и другими заболеваниями. Как пишет Лента.ру, такая опасность особенно характерна для жарких стран. Поэтому лучше пить только кипяченую или бутилированную воду. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: основу.
1: Никакой тишины, только любимая музыка здесь, на радио Шансон. В эфире Рита Виноградова. Рада нашей новой встрече. Сегодня вторник, 7 июля. За окном в Москве удивительно комфортный летний вечер. И я желаю вам самого классного, отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

карете. Подпеваем и зажигаем вместе с Виктором Королевым на белой карете. Приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Если вы за рулем, пусть дорога будет спокойной. Если уже дома, то побольше отдыха заслуженного. А если еще впереди дела и работа, уверена, наша компания сделает их намного приятнее. Поддерживаем зажигательное настроение. Далее Олег Газманов. Жизнь моя.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы.

А какая душевная песня в эфире радио «Шансон». Два полюса любви. Пусть у вас будет как можно меньше разлук и больше встреч с любимыми. А радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

быть, сегодня станем парой, крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены, с них сдачи не дождешься, не проси. За все на свете, девочка, заплачено. Все в мире пассажир и все такси.

что-то хрустнет, и за все заплачено. И на постели гаснет огонек. Был прав поэт, твой стан природы зодчества. Но взять тебя стихами был слабак. Он врал, тебе не страшно одиночество.

0: Александр Новиков в эфире радио «Шансон». А как бы ни прошел ваш день, насыщенно, спокойно или, может быть, все пошло кувырком, не по плану, вечер – это наше время. Обновляемся, думаем о светлом, о том, что всегда есть надежда. Тут же можно открыть окно после дождя, глубоко подышать и хотя бы ненадолго забыть о делах. Это очень полезно. Меня зовут Рита Виноградова, я рада провести этот вечер вместе с вами. Далее хорошая музыка здесь, на радио «Шансон».
1: Я бродил по городу,

за столом в огне. На, цветочек тоненький, притоненький, похожая, честно отбывающая свой служебный долг. От меня ресницами своими отгороженная, косточками счета, деревянный щелк-щелк. Здравствуй.

самому мне не надо наши пять.

А сегодня вторник, 7 июля. Кстати, сегодня красивая дата. 7.07.2026. За окном свежее цветущее лето. И, кстати, особенный день. Сегодня по народному календарю отмечается Иван Купала. Праздник, который с давних времен символизирует лето. Красоту природы. Красоту природы и надежду на счастье, конечно же. И наши предки верили, что именно в этот день стоит загадывать самые добрые желания, которые сбываются. А почему бы нам не загадать? И еще, конечно, спешу открыть мое любимое чувственное время. Час приветов и поздравлений. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, пожалуйста, все ваши истории чувственные. Мы здесь будем зачитывать. Поздравляю Романа Боброва с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и любви. И еще одно сообщение. Хотим поздравить Шарикову Иришку, билетного кассира вокзала Волгоград, с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, любви. Коллеги по работе Кристина, Ирина и Елена. Все мы сегодня работаем в ночь на вокзале Волгоград. Вам хорошей смены, девчонки. И, конечно, для всех радиослушателей хорошая песня от Юрия Шатунова «А лето цвета». Прямо сейчас для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Время самых искренних слов, когда можно сказать «люблю», «спасибо», «благодарю», «скучаю». Эти все слова мы здесь собираем на номере +7 909 955 103 0. Ваши поздравления, ваши приветы с любовью буду сейчас зачитывать. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения вашу коллегу Евгению Меркушеву. Да, кстати, мы ее сегодня весь день поздравляем. Пожелать ей хочу огромного здоровья, успехов во всем. Это пишет нам Дмитрий с правого берега матушки Волги. Пишу вам из солнечного Крыма передать привет моему любимому мужу Александру Познякову. Дорогой муж, я тебя очень люблю. Ты самый лучший в мире и муж, и папа, написала нам жена Наталья. Сегодня у нашей семьи день рождения 07-07-07. Мы отмечаем гранатовую свадьбу 19 лет. А еще у подруги Елены Королевой день рождения, юбилей 50.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
2: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
1: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
3: Вот с коллегами по комитету возьмем эту простую работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
1: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

больше любви, больше нежности добавим в этот вечер. Поздравьте, пожалуйста, моего зятя Сухова Максима с днем рождения. А желаю ему всего самого наилучшего. Пусть у вас с моей доченькой Викулечкой растет и радует ваш сынок Женечка. Еще большой привет моему любимейшему Алешечке Половинкину, Таня из Москвы. Поздравьте мою подругу Шматову Елену с днем рождения. Будь счастлива, моя родная, написала нам Светлана из Курска. И сегодня у нашей семьи день рождения. 07-07-07 мы отмечаем гранатовую свадьбу. Это 19 лет совместной жизни. Это, кстати, очень такой хороший срок. А еще у подруги Елены Королевой день рождения, юбилей 50 лет. Пусть сияют очи, будь здорова и счастлива, Ленок. С уважением, Лена Горбунова, Нижний Новгород. Марк сообщает нам, мы завтра уже едем на море. Хорошего вам вечера и вам, конечно, хорошо добраться до моря. Номер плюс 7-909-955-103-0. Отправляйте ваше сообщение. Поздравления, все будем зачитывать в эфире. А прямо сейчас для вашего зажигательного настроения в этот вторник Ольга Зарубина на теплоходе. Музыка играет.

мою маму и вас. Какой правильный выбор, любимое радио, написал нам неугомонный Андрей из Североморска. Всегда включаю вас, когда на душе минорно, всем добра. Андрей продублировал и отправил 10 сообщений. Так делать, дорогие радиослушатели, не нужно. Я вижу и одно ваше сообщение. Большой привет моим братьям Горбачеву Валерии, Саше и Сергею, Омская область, город Азова. Брату Андрею, Германия, брату Игорю Булаеву, Казахстан, сестре Светлане и Елене, Казахстан. Люблю вас. Вот такая у нас большая семья. Еще привет моей семье, мужу Диме, дочери Кате, сыну Давиду, Татьяна из Казахстана, город Кокшетау. Какая огромная семья. Это так здорово. Поздравления с днем рождения из Москвы в Петербург студенту Захарченко Григорию. Желаем удачи в учебе, работе, любви, семья. Олейник. Еще одно сообщение. Привет подруге Милане Смирновой от Даши. И следующая песня специально для вас.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Открываемся любви прямо сейчас здесь, на волне радио Шансон. И, к сожалению, уже завершаем час приветов и поздравлений. И спешу поскорее все зачитать и все успеть. Нахожусь в отпуске в городе Сочи. Погода изумительная, море прекрасное. Передаю привет своим любимым и преданным коллегам. Как это? Вот вы знаете, с моря коллегам передают привет. Галя Храмова, Лене Лукьяновой, Оле Кудрявцевой, Карине Шуленковой от Александра Тришкина из Пензы. Александр Тришкин никак не успокаивается на море. Хочу поздравить мужа Николая с днем рождения. Пожелать ему главное – крепкого здоровья. Не бойся отправляться в путь. Все будет хорошо, написала Галина. Передайте привет моей супруге Соковой Але из Костромы. Я ее очень сильно люблю и скоро буду дома, написал Анатолий. Антон. Привет из Донецка и поздравления с днем рождения нашей невестки Натальи Моздолевской в город Обнинск. Желаем, чтобы, как в песне «Ангел-хранитель» и «Счастье», ходили за тобой по пятам любви, тепла от близких людей. Мы тебя очень любим, семья Моздолевских, написала. Передаю привет любимой Светлане. Год назад я ее обидел, ждал загрузки в мытищах, а теперь попросил ее руки. И у нас 3 августа мероприятие. Я очень сильно ее люблю, удивительно. Кстати, история. Так просил прощения, что влюбился. Очень прошу передать привет моему любимому мужу Сергею. Я его люблю очень. Таня из Тюмени. И следующая песня для вас, дорогие радиослушатели.

ссылка, бедность, да еще война. Мама победила невозможное. На земле

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-80. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

нас у всех есть и сильные, и слабые стороны. И, конечно, мы ошибаемся, мы же все не идеальны. Переживаем живые, настоящие эмоции, но самое ценное сегодня – это быть искренним. Очень важно. И если совершаешь ошибку, то можно просто ее признать и жить дальше. Евгений Григорьев с песней «Ангелы и демоны». Меня зовут Рита Виноградова. Продолжаем поддерживать приятный вечер. Хорошая музыка здесь на радио «Шансон». Алексей Брянцев, Елена Касьянова с песней «Недолюбили».

0: безнадежно далекая.
1: А за окном осень простывшая,
0: кажется сном, словно ты бывшая, недолюбившая, так же, как я.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился. Что тут было, ой-ой-ой, поцелуй страстный. Здравствуй, Ваня, милый мой, солнце мое ясное. Завела, включила свет, помогла раздеться. И как не было тех лет,

коллеги унесли. Ваши, между прочим. Проглотил я эту боль и сказал: красавица, она мне нет, позволь, и тебя касается. Даже друг твой, как его, ну, что был завбаза, так теперь он, ого-го, в мафии, зараза. Разжрел капитализм.

порву любого. Шляпу мне, я ухожу. Таня шмык в уборную. И несет отельгишу дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обоим. Мы советскую им власть мигом восстановим. Эх, Россия, кони скач, здравствуй, мать репутация.

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Чан Габая, Бумбае, если вы сейчас едете домой, пусть эта дорога станет самой приятной частью вечера. Без спешки, без лишних мыслей, просто под любимые песни. А если вы уже дома, то желаю, чтобы завершение вторника было именно таким, каким вам хочется. Уютным, спокойным и по-настоящему вашим. А прямо сейчас послушаем Григория Лепса «Без запретов и следов».
1: Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город машины.

Только б свечи не сжечь карбюратор. Или что у них есть еще там? И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них, как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом

лошадей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. А

гора ему с плеч. Или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один, и в

Я тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет, дожидается. Все тебе цветы, птицы, река улыбаются.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка

А я с большой любовью к нашим радиослушателям спешу пригласить вас на легендарный праздник «Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. А зрителей ждет несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

Михайлов с песней «Ветер». Я желаю вам попутного ветра на всю рабочую предстоящую неделю и поменьше нервов, конечно, чтобы было спокойно, хорошо. Пусть случается только что-то приятное и больше легкости. И вот отличное настроение, оно, знаете, определяет. А его нужно создавать самим. Меня зовут Рита Виноградова. Я была рада нашей встрече. Услышимся на любимой волне радио «Шансон». Ухожу под песню «Воровайки» Марго.

0: начала века.
1: Москва, 103.0 FM.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Нарисуйте мне дом. Да такой, чтобы в масть. В масть козырную. Лучше бы в бубну. В доме том укажите место.

нарисуйте очаг. Хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: разных сторон.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых.

зверинец наш. Спасите наши души человечьи! Но крикнул капитан на абордаж. Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают.

звезды клин.

Позабыл я про своих маму, папу. С малолетки как пошел по этапу. А с последнего письма к первомаю я во сне тебя с тех пор обнимаю. А с последнего письма к первомаю я во сне тебя с тех пор обнимаю. А оперон обученный читать письмо без марочки, промежду строчка нюхая,

улыбнулся. Несмотря, что я молчу и что злюсь, а еще положь письмо ангелочек, ё-моё, откуда хочешь завиточек, а еще положь письмо ангелочек, ё-моё, откуда хочешь завиточек. А опер, а опер, он обучил.

0: много. Шансон один.
1: А как это поезд уходил огни?

мне показалось лет. Не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные. Время дороже всех золотых монет. Вьются снежинки первые,

кричал. Еще в зените голуби, еще почти мы молоды. Старый смотритель плакал и вслед кричал.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Радио Шансон».

душевное тепло. Мое тепло для Ленинграда без остатка, и всю душевность обрещен тебе послать. На проходной чуть задержусь я для порядка, минуя все, скажу, ну здравствуй, Вячеслав. А знаешь, Слава, я скучал по вашим стенам, по вашим душам до встречи помышлял. И Брест дождем порою плакал откровенно, как будто, знаешь, брат по брату тосковал. А мы давно с тобой сроднились, полоснули, и сладкой патокой намазали штыки, и наши беды нас узлами затянули.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом. Назовем это просто —

Мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья,

Босоногое детство уже никогда не вернуться. Вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

воюйте с русскими. Видно, войны вам не впрок, за пивными кружками повторяйте, как урок.

не погас под ветрами гнусными. Даже мертвых бойтесь нас, не воюйте с русскими, наших бронзовых солдат.

жить по льву. Все устои рухнули, стерлось временем табу. Не воюйте с русскими, ваши плечи хрупкие, хрустнут под нагрузками. Только сами русские могут биться с русскими.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: музыки много. Шансон один.
1: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.

0: «Длинная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне

просит, как постой, не уходи, повремени. За спиной маячит осень, грешница прощения просит, как постой, не уходи, повремени.

сложили очень горький след. Ах, как жаль, а это значит, мое сердце тихо плачет. Неужели мне прощения нет? Ах, как жаль, а это значит, мое сердце тихо плачет. Неужели мне прощения нет?

сказать. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешница.

0: грешниц простить. Еще не поздно.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.

остались 12 годков. Из комнаты чем-то тянуло родным. Диванчик, буфет,

0: ночи подойдет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Детство часто снится.

виделось часто в сон беспокойный, как за далекой рекой. Под облаками, над колокольней в небе летит серый в яблоках кот.

серый в яблоках конь. В беге тягучем

Гибное счастье в яблоках сглазил. Видно, оно позабыло меня.

проложивших ее. Скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто

белья, вдруг его обрывается след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти не

0: девочка моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.